0: Радио Самуй. Your island, your radio.
1: Turn it up loud.
0: Радио Самуй.онлайн.